Война решима да ешне, да еште ти е еле спринт. Но нема ти пешчи шприхтков, нах виски и вейна штинт. Ти андре ти шлейхи домен ром, мит леда китл